Касан, улесли на срокса полил панама, атекса ва юкупа да пудая уме паска пани гори касан. Огли адикан савет аправаси хру, хили молокко фарки саки касан. Газа саки ма сон 2023 ма пайко изжили акамар ма доста пайко аваси и паварко бабна аваси смони пури ека, ек се обрая за на пустамови контин саскар пари куца. Унига рутин тин се ванда пари манес мадде тин зу купта акамар ма мари ека тие. Зерусалим Мараки Юлиан Даниил Пачин,